0: Noisebox Radio, making a noise about great music.
1: Right about now, you're about to be possessed by the sounds of Mega Blast.
2: Fresh for eight, you suckers.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».